0: Помолимся нам, дорогим, на хвостик, он остальным мы сидим. Хата светит, попкин, давайте кучу.
1: Vieni sciolte antelichete, maior?
0: No, sta, sta, sta.